0: знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

каждый год забываю, что май в России – это не старт лета, а последний шанс выгулять зимний пуховик перед июньской жарой. Весна. Радио «Родных дорог».

0: каждом отечественном самолете больше центнера спецметалла, изготовленного в подмосковном городе Ступино.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94,9.

Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Иракли и Анжелики Варум. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Бельгийский астроном увидел астероид и назвал его в честь города Муром.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 97,8 FM.

0: радио родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

и на даче я чувствую себя героем хоррора. Открываю дверь в дом после зимы и молюсь, чтобы там не поселилась новая цивилизация пауков. Весна. Радио родных дорог.

0: Кашин – единственный в Тверской области город-курорт. Санаторий возле источников лечебной и столовой минеральной воды, находящийся прямо в городе, был открыт еще в конце 19 века.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106.1.

про себя шепчу. Я тебя люблю.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Гости из будущего» и группы «Комбинация». Не

0: западных дорог представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.

подряд. Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Мы – птицы высокого полета. Но мы не витаем в облаках. Мы появляемся, как гром среди ясного неба. Если ты привык достигать самых больших высот, значит, у нас общие цели. Войска беспилотных систем. Наша цель – победа.
2: Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
3: Город Покров находится на туристическом маршруте «Золотое кольцо России».
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,9.

0: Радио родных дорог – идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита группы «Мираж» в одном миксе.

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Всем привет, меня зовут Алена Артны.
2: Привет, это Виктор Рыдин и группа «Дюна».
1: Всем привет, с вами группа «Унесенные ветром».
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио «Родных дорог».

Открыть дачный сезон в мае – это героически протопить дом 3 часа, чтобы переночевать 1 ночь и уехать обратно в город с радикулитом. Весна. Радио родных дорог.

0: студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Россияне до 39 лет считаются молодежью. Об этом уверенно заявили в Минздраве страны. По словам специалистов, продолжительность жизни увеличивается, а границы возраста таким образом сдвигаются. Люди с точки зрения функциональности стареют медленнее. Они также долго остаются активными и хорошо выглядят. Аэромобильные комплексы связи с отечественными базовыми станциями LTE и 5G появятся в регионах России уже в ближайшее время. Они позволят оперативно разворачивать связь и мобильный интернет там, где их никогда не было. Разработку представила компания МТС. Комплекс позволит раздавать связь в малонаселенных и удаленных местах для сельхоздеятельности, массовых мероприятий, ликвидации последствий ЧС и поисково-спасательных операций. 3 270 000 человек посетили матчи российской премьер-лиги в этом сезоне. Это лучший показатель сезона 2018-2019. Прирост по сравнению с прошлым сезоном составил 365 000 человек. Средняя посещаемость матчей 13 628 зрителей. Сезоном ранее было на 11% меньше. Истории и комментарии появятся в мессенджере Макс. Об этом и не только. В следующем выпуске добрых новостей. Ровно через час.
1: Наше утро начинается правильно. С любимыми песнями и добрыми новостями.
2: Город Ессентуки считается крупнейшим минеральным и бальнеологическим курортом России.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 91 FM.

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио, поем в караоке.

0: О, мне нравится, что на радио родных дорог всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфордов. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Песня из сборника «Союз-24». 1999 год.
1: Группа «Дискотека Авария». Некуда деваться.
2: Ты в ритме танц, тебе некуда деваться. Ты в ритме танц, тебе некуда деваться. Ты в ритме танц, тебе некуда деваться. Ты в ритме танц, тебе некуда деваться. Ты в ритме танц, тебе некуда деваться. Ты в ритме танц, тебе некуда деваться. Ты в ритме танц, тебе некуда деваться. Ты в ритме танц, тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей «Радио родных дорог» в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

0: Доброе утро.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Руководство национального мессенджера Макс планирует в июне-июле запустить комментарии и истории для пользователей, а до конца года мультиаккаунт пользователя с возможностью быстрого переключения между профилями. Об этом заявил гендиректор платформы Фарид Хуснояров. Сейчас, по его словам, обе функции активно тестируются. Он напомнил, что в мессенджере уже есть отложенная отправка сообщений, стикеры, опросы, расшифровка голосовых сообщений. Россияне считают историю и психологию главными науками для понимания мира. Об этом свидетельствует исследование сервиса Litres. Историю самой важной дисциплиной считают почти 70% опрошенных, а психологию 59%. В первую пятерку также вошли философия, искусствознание и антропология. Наиболее волнующими мировоззренческими темами участники опроса назвали устройство общества и вопросы личной идентичности. Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова войдет в международный зал славы волейболу уже в этом году. Церемония пройдет в США 17 октября. Гамова станет 7-й российской волейболисткой в зале славы. Она дважды становилась вице-чемпионкой Олимпийских игр и 11 раз выигрывала чемпионат России. Уважаемые слушатели, желаю вам доброго дня вместе с радио «Родных дорог».
0: Наше утро начинается правильно, с любимыми песнями и добрыми новостями. Реклама.
2: Коллеги, спасибо за фидбэк.
3: Очередной бесполезный конф-кол готов принять серьезный вызов? Ответь на зов долга. Войска беспилотных систем ждут тебя. Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
4: Герб города Шумерля нарисовал художник местного комбината автофургонов.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 105.

Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Мы знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

я выхожу во двор, слышу запах черемухи и на секунду снова чувствую себя ребенком, у которого впереди целое лето, а не ипотека и два дедлайна. Весна. Радио.

0: Поехали! Программа о том, куда, зачем и даже на чем можно путешествовать в нашей стране.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. В этом небольшом, но красивом поселке река Пшада впадает в Черное море. Креница любима многими нашими туристами. Креница не может похвастаться обилием достопримечательностей и вариантов для светских развлечений. Для кого-то это минус, а ряд путешественников, наоборот, называют это огромным преимуществом курортного поселка. Главные козыри этого места – бескрайнее чистое море, невероятный воздух, сосновые леса и галечные пляжи. Хотите шума и, как сказала бы молодежь, движухи? Тогда знайте, что в часе езды от Креницы находится Геленджик. Но вернусь к нашему поселку. Пшада – та самая река, которая притягивает путешественников своей невероятной красотой. По ее берегам разбросаны дольмены – загадочные сооружения, которые были созданы в глубокой древности, неизвестно кем и непонятно для чего. Быть может, вы разгадаете их тайну. Совсем рядом и водопады. На специальном туристическом маршруте можно увидеть как небольшие потоки до 6 метров, так и мощные, около 20. И, наконец, обязательно загляните в Дивномедье. Согласитесь, звучит как какая-то сказочная локация. Но нет, все реально. Это горный стан и одна из красивейших локаций местности. Здесь можно попробовать горный мед, попить чаю, погулять по виноградникам. Добраться до Креницы можно на личном автомобиле. Также можно выбрать автобус, поезд или самолет. В этом случае вы окажетесь в Геленджике, а тут и рукой подать до Креницы.
0: Самые интересные путешествия рядом, прямо в нашей стране. Реклама.
2: Картошка в опасности. Колорадский жук атакует. Жукобор Экстра. Тройная мощь. Тройной удар по вредителям. Жукобор Экстра. Ваш выбор.
3: Первобытные люди обитали на территории современных набережных Челнов еще около 5000 лет назад, о чем свидетельствуют археологические находки.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96 FM.

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: радио родных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Олега Газманова и Иракли. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.
1: От

0: Песня из сборника «Союз 39». 2006 год.
1: Диджей Грув и Алиса Фрейндлих. Погода. Погода.

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: России. Программа о таких разных, но таких близких друг другу людей, живущих в нашей стране.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Таты, или как их еще часто называют, кавказские персы, проживают в основном в Азербайджане. Но есть представители этноса и в нашей стране. Согласно последней переписи в России, 575 человек относят себя к данному этносу. Интересно, что само название татов зависит от конкретного региона проживания. Сам же этноним является тюркским. Его используют еще с периода Средневековья. Говорят на татском языке. Он относится к юго-западной группе иранских языков и, по словам лингвистов, находится под серьезной угрозой исчезновения. Подавляющее большинство народа верующие, исповедуют ислам шиитского и суннитского направлений. Дома, которые стали традиционными для татов, строятся из известняка. Крыша плоская, имеет отверстие, которое предназначено для дымохода. Таты – прирожденные земледельцы. Помимо пашенного земледелия распространено садоводство, разведение скота, выращивание овощей и пчеловодство. Во многих поселениях выращивают виноград, причем в огромных масштабах. Разнообразие татской кухни связано с влиянием разных народов. Ее относят к кавказской, хотя явно прослеживается влияние и азербайджанской кухни. Уникальными блюдами местной кухни являются холодец, консервированная рыба и буглама. Это запеканка из курицы в сочетании с луком и курагой. Готовят ее, кстати, только на пару. Отмечу, что в татской кухне также популярны 10 вариантов плова, например, с бараниной и кислыми фруктами.
0: Народы России. Программа о таких разных, но таких близких друг другу людей, живущих в нашей стране. Реклама.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: «Еламед».
4: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
5: Ты всегда ставил себе высокие цели. Теперь пришло время их достигать. Защищай Родину в войсках беспилотных систем. Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
6: В городе Семенове уличные урны, автобусы, фонтаны и даже водонапорные башни украшены хохломской росписью.
7: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106,7 FM.

0: ведь верила, знала.
1: Терпение и воля все перед Богом.
0: Мама, как ты учила?
1: Я верил, я бился, я шел до конца.
0: Мама, мы победили.
1: Я верил, я знал, что так будет.

про себя шепчу. Я тебя люблю.

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: Радио «Родных дорог» — это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио «Родных дорог». Музыка для души.
5: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита группы «Мираж» в одном миксе.

0: Москве 11 часов.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Мария Овчарева. Здравствуйте. 33 украинских беспилотника уничтожили средства противовоздушной обороны над российскими территориями минувшей ночью. Летательные аппараты сбивали над 12 регионами страны, сообщили в Минобороны. В результате детонации дрона погиб житель города Грайворон Белгородской области, сообщает оперштаб региона. Во Владимирской области после налета беспилотников произошло возгорание. По данным главы региона Александра Авдеева, пожар распространился на площади около 800 квадратных метров. Пострадавших нет, сотрудники экстренных служб устраняют последствия инцидента. В Старобельске завершились поисковые работы на месте удара ВСУ по колледжу. Спасатели извлекли из-под завалов два последних тела. Общее число погибших в результате атаки выросло до 21 человека. Городские власти сообщили, что имена всех погибших установлены. Из числа раненых 10 человек остаются в больницах. 32 пострадавшим помощь оказывается амбулаторно. Сотрудники экстренных служб продолжают разбор завалов. Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечников объявил в регионе дни траура 24 и 25 мая. В ночь на 22 мая ВСУ атаковали беспилотниками учебный корпус и общежитие Старобельского колледжа. В момент удара там находилось 86 человек. По факту случившегося возбудили уголовное дело о теракте. Стрельба произошла минувшей ночью возле Белого дома в США. По данным СМИ, мужчина сделал не менее 3 выстрелов в направлении резиденции американского президента. Сотрудники секретной службы открыли ответный огонь. Из-за полученных ранений нападавший скончался в больнице. Также в ходе инцидента пострадал случайный прохожий. Он в тяжелом состоянии. Президент Дональд Трамп в момент стрельбы находился в здании резиденции и не пострадал. Нападавший не смог проникнуть на охраняемую территорию. Ранее злоумышленник уже попадал в поле зрения секретной службы. Ему было вынесено судебное предписание о запрете приближаться к Белому дому. 8 медалей завоевали российские школьники на Азиатской олимпиаде по физике. В копилке команды 4 золотые и 4 серебряные награды, сообщили в пресс-службе Минпросвещения. Сборная страны

0: вошла в пятерку лучших в общекомандном зачете. В этом году Азиатская Олимпиада проходила в Пусане в Республике Корея. Она включала два тура, теоретический и практический. На соревнования прибыли более 200 учащихся из 27 стран, включая Австралию, Индонезию, Китай и Вьетнам. Завершился 79-й кинофестиваль в Каннах. Главный приз – «Золотую пальмовую ветвь» – получила драма «Фьорд» румынского режиссера Кристиана Мунджиу. Лучшими режиссерами жюри назвали создателей фильма «Черный шар» Хавьера Амброси и Хавьера Кальва и постановщика ленты «Отечество» Павла Павликовского. Также награды получили сценарист Эммануэль Мар, актеры Валентен Кампани, Мануэль Макьяй, Вирджинии Фира и Тао Акамото. Кроме того, гран-при фестиваля получил фильм «Минотавр» Андрея Звягинцева. Для кинематографиста это первая картина за 9 лет. Популярный телеграм канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: Ой, здравствуйте. Ни одну школьную или студенческую дискотеку в конце 90-х невозможно было представить без этой приставучей песни. В 1997-м группа «Отпетые мошенники» выпускает свой хит под названием «Всяко разно». И он буквально влюбляет в себя россиян. Помните выражение «испанский стыд»? Это когда вы испытываете чувство неловкости или смущения, когда наблюдаете за чужими ошибками. Так вот, переслушав текст этого заразного трека, у меня есть испанский стыд по отношению к тем, кто слушал и танцевал под эту песню. Но согласитесь, в то время мало кто обращал внимание на текст. Например, как вам такие вот строчки.
1: Иду, жую, за балансом слежу, ни одной новой дырки в пароход перебуршу.
0: Интересно знать, текст написали участники группы Сергей Амаралов и Игорь Богомазов. Композитором же выступил третий солист Вячеслав Зинуров. Интересно, что в 1998-м коллектив выпустил одноименный альбом. А «Всяко разно» и сегодня остается в памяти многих как символ эпохи. Песня до сих пор вызывает ностальгию тех, кто застал 90-е, и продолжает радовать новые поколения, которые открывают для себя хиты прошлых десятилетий. Такая вот музыкальная магия «Отпетых мошенников».
2: Фанатека.

0: Реклама. Картошка в опасности. Колорадский жук атакует. Жукобор Экстра. Тройная мощь. Тройной удар по вредителям. Жукобор Экстра. Ваш выбор.
1: Город Кингисепп получил название в честь эстонского коммуниста.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 99,8 FM.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: Радио родных дорог – идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Паскаля и Натальи Ветлицкой. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Алло, алло, Алёшенька, светловолосый паренек. Алло, алло, Алёнушки, гадают на любовь.
2: Татьяна Картукова, Алёшенька. На слова и музыку Анатолия Алексеева и Александра Коновалова.

0: Песня из сборника «Союз номер 10». 1993 год.
1: Наталья Ветлицкая, «Не говори мне».

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

0: Главные песни большой страны.
1: Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: сквозь века и вкусы вместе с радио «Родных дорог». История еды.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Купаты – настоящий модный тренд последних лет и очень достойная альтернатива шашлыку. Какова же их история и откуда такое необычное название? Купаты – традиционный вид сырокопченых или свежих колбасных изделий кавказского происхождения. Готовят их из фаршированного мяса с добавлением специй. Причем оболочка, форма и рецептура варьируются по регионам. Эксперты сходятся в том, что название, скорее всего, пришло к нам из грузинского языка. Так, купати – это кишка. Историки кулинарии уверены, что именно грузины придумали начинять тонкую свиную кишку мясом и салом и смешивали их с пряными травами и специями. В таком виде животные продукты быстрее перевариваются, а еще их было очень удобно жарить. Расцвет купатов в нашей стране приходится на советское время. Так, в 60-е годы 20 века купаты появились в советских гастрономах, причем назывались они необычно – колбаски для быстрой жарки. Классическая рецептура при этом упростилась. Вместо баранины стали использовать свинину и говядину. Позже появились и куриные варианты. И советские люди распробовали блюдо. Любимые купаты и сегодня. Причем не только в регионах Кавказа, но и на территории всей нашей страны.
0: Гастрономические путешествия каждый день на радио «Родных дорог» в программе «История еды». Реклама.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: «Еламед».
4: Картошка в опасности. Колорадский жук атакует. Жукобор Экстра. Тройная мощь. Тройной удар по вредителям. Жукобор Экстра. Ваш выбор.
5: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
6: Тебе говорили, что за играми ты тратишь время впустую. Но есть место, где твой опыт особенно ценен. Здесь реальность не виртуальная. И оружие соблюдает физику. Зато награды достойные. Потому что это не игра. Здесь все по-взрослому. Беспилотные войска.рф. Телефон горячей линии 117.

0: Город Мичуринск когда-то носил название Козлов.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106.1 FM.

Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: О, мне нравится, что на радио родных дорог всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Москве. Час дня.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Мария Овчарева. Здравствуйте. Министерство обороны России заявило об ответном ударе по военным целям на Украине после атаки ВСУ на гражданские объекты, в том числе колледж Старобельске. По данным ведомства, был нанесен массированный удар ракетами «Орешник», «Искандер», «Кинжал» и «Циркон» по объектам военного управления, авиабазам и предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины. Ранее в беседе с Национальной службой новостей генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов отмечал, что российская армия будет наносить точечный удар возмездия по исполнителям теракта.
3: Когда речь идет от спланированной, да несколькими дронами, да по общежитию атаки, за это они должны отвечать. Я понимаю, что мы не можем весь украинский народ объявить вне закона, потому что украинцы страдают от своей власти не менее, чем другие. Речь о мерах должна вестись исключительно штучная. Акция должна быть направлена против тех, кто осуществил саму эту атаку. Конечно, мы не будем по деревням и хуторам лупить орешником, а вот лица, которые совершили подобного рода чудовищное преступление, должны быть наказаны всей мощью нашего оружия.
2: В ночь на 22 мая ВСУ атаковали беспилотниками Старобельский колледж. Погиб 21 студент, еще 42 человека пострадали. Более 50 журналистов из 19 стран направились на место атаки ВСУ в Старобельске, заявила Мария Захарова. Ранее официальный представитель МИД сообщала, что ведомство организовало поездку на место происшествия для инкоров в связи с ложными заявлениями западных членов Совбеза ООН о том, что якобы ударов ВСУ по колледжу не было. Среди заявленных журналистов – представители прессы из Британии, Франции, Германии, Австрии, Венгрии, Испании, Италии и ряда других государств. Размер материнского капитала превысит 1 000 000 рублей в ближайшие годы. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. Он отметил, что выплата индексируется каждый год. После индексации в этом году сумма за первого ребенка составила почти 730 тысяч рублей. За второго семья может получить свыше 963 тысяч рублей, если не оформлялся сертификат за первенца. Скончался мэр Нальчика Теймураз Охохов. По факту смерти главы города проводится проверка, сообщил региональное управление Следственного комитета. Городоначальнику было 54 года. В его окружении в качестве возможной причины смерти назвали оторвавшийся тромб. Похороны пройдут 25 мая, сообщили в администрации города. Охохов исполнял обязанности главы администрации Нальчика с апреля 2018 года. В июне того же года он был утвержден в этой должности. Российские спортсменки выступят на чемпионате Европы по художественной гимнастике под флагом страны. Исполнительный комитет организации принял решение о допуске россиян к международным соревнованиям с флагом и гимном 17 мая. Первенство Европы пройдет в болгарской Варне с 27 по 31 мая. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найди нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Привет, радио родных дорог, это группа Добро.
2: Привет, друзья, это группа Технология.
3: Привет, мы группа Хай-Фай.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: Майский загар – это когда ты весь день провел на солнце, а к вечеру у тебя покраснели только нос и левое ухо. Весна. Радио родных дорог.
1: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением, взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфордов. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Очень полезная передача.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. У Лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том. Вы точно удивитесь, но Лукоморье – это не совсем выдуманная локация. Лукоморье, пожалуй, одно из первых географических названий, которое мы узнаем в жизни. На современных картах его, конечно, не найти. Зато оно есть на картах 16 века. Упоминание Лукоморья есть и в слове о полку Игореве и, конечно, у Александра Сергеевича. На западноевропейских картах 16-17 веков Лукоморьем подписывалась местность Сибири по правому берегу реки Оби. Но еще раньше, в древнерусских летописях, так именовали место обитания половцев, где-то в низовьях Днепра, а самих половцев называли лукоморцами. В Задонщине Лукоморьем названо место, куда отступило войско Золотой Орды после поражения в Куликовской битве. Правда, без каких-либо географических деталей. Есть и четкое значение слова «лукоморье» — это изгиб морского берега. Культовое стихотворение Пушкина напоминает сказку. Все потому, что поэт наполнил его образами славянской мифологии. Кстати, согласно ей, Лукоморье — заповедное место на окраине Вселенной, где стоит мировое древо — ось мира. По нему можно попасть в другие миры, так как его вершина упирается в небеса, а корни достигают преисподней. Именно по мировому древу спускаются и поднимаются боги.
0: Очень полезная передача. Реклама.
2: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
3: Пора обрабатывать теплицы перед посадкой. Самое время выпустить джина. Табачная дымовая шашка «Джин». Эффективная дезинфекция от бактериальных инфекций, плесени, грибков и вредителей без вреда для металлоконструкций. Спрашивайте в магазинах вашего города. И новинка «Джин Крысогон». Гуманное решение против крыс и грызунов.
4: Название города «Великие Луки» значит «большие извороты». Город стоит на реке, которая образует рядом с ним крутые излучины.
5: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106,8 FM.

Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Филиппа Киркорова и группы «Секрет». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Еламед.
3: Картошка в опасности. Колорадский жук атакует. Жукобор Экстра. Тройная мощь. Тройной удар по вредителям. Жукобор Экстра. Ваш выбор.
4: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация Топаз. Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация Топаз от Топол Эко. 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
5: Мы – птицы высокого полета. Но мы не витаем в облаках. Мы появляемся, как гром среди ясного неба. Если ты привык достигать самых больших высот, значит, у нас общие цели. Войска беспилотных систем. Наша цель – победа.
6: Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
1: Торжок – город, чье гостеприимство и вкусные пожарские котлеты были прославлены в стихах Пушкина.
7: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,3 FM.
8: Тебе некуда деваться в ритме танца.

про себя шепчу. Я тебя люблю. По морю иду, тихо напою.

Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: Рок – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио «Родных дорог», чтобы не скучать в пробках.
4: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: Москве 3 часа дня.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Мария Овчарева. Здравствуйте.

0: со стороны Евросоюза в развитии цифрового рубля. Также блок наложил вето на операции с токенизированным рублем Рубекс. Он привязан к российской валюте и применяется юрлицами для трансграничных расчетов. В целом Евросоюз вводит полный отраслевой запрет на учрежденные в России криптовалютные организации и платформы, которые имеют дело с переводом средств. Цифровой рубль – это цифровая форма национальной валюты России. Его повсеместное введение в оборот планируется с сентября 2028 года. Россия сохраняет дипломатические контакты с Украиной, однако исключительно на рабочем уровне. Об этом рассказал директор 2-го департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук. Он добавил, что продолжается взаимодействие по вопросам обмена военнопленными, возвращения гражданских лиц в Россию и репатриации тел погибших. Киев разорвал дипломатические отношения с Москвой в 2022 году. В связи с этим у России и Украины больше не осталось официальных посольств и консульств на территориях друг друга. Мошенники начали обманывать подростков под предлогом подработки на лето, предупредили аналитики телекоммуникационных компаний. Злоумышленники связываются с потенциальными жертвами и предлагают временную занятость. Им обещают гибкий график и выгодные условия, а затем присылают ссылку якобы для оформления на работу. Однако на самом деле она ведет на фишинговый сайт. Благодаря такой схеме мошенники могут получить доступ к личным данным не только самого подростка, но и к возможным счетам его родителей. Жертвам такого обмана эксперты рекомендуют оперативно обращаться в полицию. Французский оперный певец Йоаким Кофинье заявил о намерении жить в России. Артист стал победителем музыкального конкурса «Дорога в Ялту». Он исполнил песню «Снова замерло все до рассвета» в дуэте с россиянином Ярославом Сумишевским. Певец заявил в интервью, что не планирует возвращаться во Францию. Он отметил, что родные не поддержали его выбор. Исполнитель поделился личными и творческими планами. Он хочет жениться на русской девушке и завести семью, а также стать дирижером оркестра в оперном театре. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Песня из сборника «Союз 39», 2006 год.
1: DJ Groove и Алиса Фрейндлих. Погода! Погода!

0: Мы знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: Поехали! Программа о том, куда, зачем и даже на чем можно путешествовать в нашей стране.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Занятно, что этот дагестанский город частенько называют «Питер на Каспии». Ведь проектировали его архитекторы из Ленинграда. Скорее отправляемся в Каспийск. И сходу отмечу, в ряде зданий курортного города многие действительно узнают архитектуру северной столицы. А первое, что стоит посетить в этом солнечном городе – набережная. Ее протяженность всего полкилометра, но зато она очень красивая и благоустроена. К набережной примыкает городской парк имени Халилова. Тут можно погулять и перекусить. Находится в Каспийске знаковый завод, его название «Дагдизель». Он специализируется на производстве морского подводного оружия и моторов. И вам совершенно точно стоит посетить с экскурсией восьмой цех этого завода. Почему же, спросите вы? А я в ответ бестактно спрошу, узнаете ли вы, откуда эта музыка? Восьмой цех завода «Дагдизель» чаще всего называют «Дагестанский Форт Боярд». Во время и после войны цех был засекреченным объектом. Там проводили испытания морского оружия. И сегодня искусственный остров моря привлекает тысячи туристов. Ну а в теплый сезон обязательно стоит искупаться. Приятно, что все пляжи в городе песчаные, вход в море максимально пологий. Добраться до Каспийска напрямую можно только благодаря автотранспорту. Но это фактически, ведь Махачкалинский аэропорт находится всего в 15 минутах езды от Каспийска. Крупный ЖД-узел тоже находится в Махачкале.
0: Самые интересные путешествия рядом, прямо в нашей стране. Реклама. Пора обрабатывать теплицы перед посадкой. Самое время выпустить Джина. Табачная дымовая шашка Джин. Эффективная дезинфекция от бактериальных инфекций, плесени, грибков и вредителей без вреда для металлоконструкций. Спрашивайте в магазинах вашего города. И новинка. Джин Крысогон. Гуманное решение против крыс и грызунов.
2: Если посмотреть на подмосковные озера с высоты, можно заметить подкову.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94.

В мае я каждый раз удивляюсь, как быстро заканчиваются праздники и как медленно заканчивается майонез после шашлыков. Весна. Радио «Родные».

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Николая Носкова и Шуры. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: России. Программа о таких разных, но таких близких друг другу людей, живущих в нашей стране.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Обитателям равнин жизнь высоко в горах может показаться непростой. Но, например, генухцы не жалуются и говорят, что у них тут своя Швейцария. Генухцы – один из дедойских народов, проживают на западе Дагестана и входят в группу цесских народов. Согласно последней переписи, в России 630 представителей данного этноса. Генухский язык принадлежит к цесской подгруппе авара-андо-цесской группы нахско-дагестанской семьи языков. Среди генухцев распространены также цесский и русский, а также аварские языки. Верующие генухцы – мусульмане. Ислам они приняли в конце 18 века. Жилища генухцев обычно прямоугольные и каменные, в основном двух- и трехэтажные. На первом этаже располагается хлев, сеновал и другие хозяйственные постройки. На верхних же – само жилье. Основное традиционное занятие народа – скотоводство. На небольших участках, пригодной для земледелия земли, генухцы выращивали ячмень, рожь и пшеницу. В горах также разводили пчел и занимались охотой. Домашние ремесла – выделка шерстяного сукна, вязаной обуви и носков, а также кузнечное дело. Пища народа в основном мучная и мясомолочная. Основные блюда – хинкали, лепешки, каши, пироги с сыром и мясные похлебки.
0: Народы России. Программа о таких разных, но таких близких друг другу людей, живущих в нашей стране. Реклама.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Еламед.
4: Картошка в опасности. Колорадский жук атакует. Жукобор Экстра. Тройная мощь. Тройной удар по вредителям. Жукобор Экстра. Ваш выбор.
5: Коллеги, спасибо за фидбэк.
6: Очередной бесполезный конф-кол. Готов принять серьезный вызов? Ответь на зов долга. Войска беспилотных систем ждут тебя. Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
2: В городе Ялуторовск была открыта первая во всей Сибири бесплатная школа для девочек.
7: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 88,5

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: Радио родных дорог – идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Москве 5 часов.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Мария Овчарева. Здравствуйте. Дмитрий Песков назвал прагматизмом ослабление санкций в отношении российских энергоресурсов со стороны Лондона. 20 мая вступила в силу лицензия британского правительства на импорт дизельного топлива и авиационного керосина, произведенных из российской нефти в третьих странах. Хотя разрешение бессрочное, оно в любой момент может быть пересмотрено, изменено, приостановлено или отозвано главой МВД Великобритании. На лечение в Москву эвакуируют двух пострадавших из-за удара ВС «Сум» по общежитию в Старобельске. Об этом сообщили в Минздраве. В больницах Луганской Народной Республики на лечении находится 8 человек. Один из пострадавших остается в крайне тяжелом состоянии, еще трое в тяжелом. Беспилотная атака на общежитие колледжа в Старобельске

0: У соседнего дома не понравился шум, и он выстрелил в лицо мальчика из окна своей квартиры. Пострадавшего госпитализировали, злоумышленник задержан. По данным местных СМИ, это артист Мариинского театра. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по факту хулиганства. Плохой сон может приводить к деменции, выяснили ученые из медицинского центра Университета Рочестера. Они установили, что сон необходим не только для восстановления, но и очистки мозга. В это время запускается химический процесс, необходимый для работы глимфатической системы, сети сосудов и органов, очищающей ткани от токсинов. Обеспечивается циркуляция спинномозговой жидкости, что способствует удалению из тканей мозга метаболических отходов. В том числе выводятся бета-амилоид и тау-белки. Именно их накопление характерно для развития болезни Альцгеймера. Продажи мороженого в России выросли в полтора раза за неделю, посчитали аналитики продуктового ритейла. По сравнению с прошлой неделей показатель вырос на 48%. Ранее директор Союза мороженщиков России Геннадий Яшин в беседе с Национальной службой новостей рассказывал, что граждане не столкнутся с дефицитом мороженого, так как в стране открываются новые фабрики, а действующие предприятия увеличивают производство. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку подписаться.
1: Национальная служба новостей.

плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

Майская поездка на дачу – это ритуал. Открыть сезон, проклясть комаров, которые родились раньше тебя, и потерять ключи от дома где-то в грядке. Весна. Радио родных дорог.

у родных дорог Константин Донской. Здравствуйте. В 2000 году Игорь Сорокин подарил нашей стране один из самых хулиганских и дерзких треков. Конечно, многим нашим слушателям Игорь Сорокин более известен под лаконичным псевдонимом Игорек. А саму композицию он написал в конце 1998-го, в период экономического кризиса. На радиостанции песня попала спустя почти 2 года и стала, как сказали бы сегодня, настоящим музыкальным мемом. И фразу из припева употребляли в обычной жизни практически все. Сам музыкант позже рассказывал о создании хита. Он в конце 90-х жил в Новосибирске, шел по улице голодным и увидел девушку за рулем синего джипа. И она была очень грустна. Артист подумал, что, наверное, у нее какой-то скандал в семье. И, судя по ее внешнему виду, она не умеет готовить. Так у Игорька появились в голове первые строчки, а потом и вся песня.

локальную популярность в Новосибирске. Тогда Игорек решил ехать в Москву, чтобы перезаписать песню в хорошем качестве. В итоге она довольно быстро стала суперхитом. Однако, увы, популярность была недолгой. Новые песни исполнителям не стали широко известны. Сегодня Игорек иногда возвращается на сцену, все в том же фирменном красном кожаном костюме и черных очках. И, конечно, его поклонники непременно подпевают ему.

0: Реклама. При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
1: Всего в 40 километрах от Альметьевска находится знаменитое Ромашкинское нефтяное месторождение, являющееся сегодня одним из крупнейших в нашей стране.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106.1 FM.

Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: О, мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Дискотека Авария» и Мурата Насырова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз-18», 1996 год.
1: Мурат Насыров. «Кто-то простит».

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Три

0: Главные песни большой страны.
1: Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: Вместе с радио «Родных дорог». История еды.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Тамбовский окорок – гордость русской кухни. Это не только самая известная российская ветчина, но и яркий пример сохранившейся в современной кулинарии старорусской кухни. Чтобы понять историю этого гастробренда, отправляемся в конец 19 века. Тогда в Тамбовской губернии активно развивалось свиноводство. И торговец по фамилии Макроусов даже подписал соглашение о поставке высочайшему двору своей продукции к Пасхе. По мнению историков, назвать окорок макроусовским не решились из-за неблагозвучности. Так вот ветчина и стала тамбовской. Царь, его окружение и заграничные гости попробовали окорок, и восторгу не было конца. После этого появились новые заказы, и ветчина начала свое триумфальное шествие по стране. Что интересно, для приготовления использовался особый рецепт. Свежее мясо следовало отмочить в соленой воде, потом его проваривали со специями, после чего наступало очередь копчения. Для придания особого аромата использовали только ольху. В результате окорок становился розовым, сочным и покрывался аппетитной корочкой. Занятно, что позже требования к качеству тамбовского окорока закрепили отдельным ГОСТом. Любят эту ветчину и сегодня.
0: Гастрономические путешествия каждый день на радио «Родных дорог» в программе «История еды». Реклама.
2: Картошка в опасности. Колорадский жук атакует. Жукобор Экстра. Тройная мощь. Тройной удар по вредителям. Жукобор Экстра. Ваш выбор.
3: Ты всегда ставил себе высокие цели. Теперь пришло время их достигать. Защищай Родину в войсках беспилотных систем. Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117. Добавочный 4. Присоединяйся к своим.
4: Белорецк является единственным горным городом Башкирии.
5: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 101.1 FM.

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио «Родных дорог» и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита группы «Мираж» в одном миксе.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Мария Овчарева. Здравствуйте. Иностранные журналисты зафиксировали последствия атаки ВСУ на Старобельский колледж. Более 50 представителей международной прессы прибыли в город. Они осмотрели место удара, побывали в комнатах детей и пообщались с представителями различных служб. Также им показали обломки атаковавшего здание беспилотника ВСУ с антенной Starlink. С места происшествия инкоров доставили на территорию Луганской республиканской клинической больницы, где находится часть пострадавших. США продолжат морскую блокаду Ирана до подписания соглашения между сторонами, заявил американский лидер Дональд Трамп. Он отметил, что переговорный процесс развивается конструктивно и организованно. Однако президент поручил своим представителям не торопиться с заключением соглашения, так как американская сторона не намерена форсировать достижение договоренностей. Ранее глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин заявлял, что России следует приложить все усилия, чтобы повысить значимость своих транспортных коридоров на фоне кризиса в Ормузском проливе. В том числе это касается трансарктического транспортного коридора. Механизм отключения водителей такси от сервисов при нарушении режима труда и отдыха планируют внедрить в России. Такой пункт включен в утвержденный правительством документ. Кабмин поручил Минтрансу, МВД и региональным властям при участии сервисов такси к 2029 году проработать возможность отключать водителя от агрегатора в случае грубых или постоянных нарушений, касающихся безопасности движения законов. Продолжительность рабочей недели для водителей такси установлена законодательно. Она не должна превышать 40 часов. На каждые 4,5 часа за рулем водитель обязан делать перерыв для отдыха минимум на 45 минут. Мобильный госпиталь организации «Врачи без границ» был сожжен на востоке Конго, где находится эпицентр эпидемии лихорадки Эбола. Поджог устроили местные жители. Как сообщает агентство Associated Press, никто не пострадал. Однако 18 пациентов с симптомами заболевания скрылись, и их местонахождение сейчас неизвестно. Это уже второй подобный случай за неделю. 21 мая также был подожжен мобильный госпиталь после того, как местным жителям запретили забирать из него тела умерших для погребения. Между тем, власти республики заявили, что зарегистрировано уже свыше 200 летальных случаев, предположительно вызванных Эболой. Число потенциально зараженных лихорадкой составляет 867 человек. Лабораторно подтверждены 10 летальных исходов и 91 случай заражения. Российские железные дороги запустят туристический поезд на

0: когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Всем привет, это группа «Тестостерон».
2: Всем привет, это группа «Русский размер».
1: Всем салют, это Филат Фекерас.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорогах.

майские праздники – это когда ты планируешь шашлыки на природе, но природа планирует дождь, ветер и твое одеяло на диване. Весна. Радио «Родных дорог».

0: очень полезная передача.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Интуиция. Что же это такое? Стоит ли доверять? И как можно ее прокачать? Недавно ученые выяснили, что уже году дети начинают оценивать вероятность событий. Этот внутренний голос в обыденной жизни мы называем интуицией. Последняя помогает сделать правильный выбор без долгих размышлений и выстраивания логических цепочек. Когда человек рассуждает логически, у него активно работает префронтальная кора мозга. Она отвечает за планирование и самоконтроль. Это медленный и осознанный процесс. Он помогает оценить риски. Интуиция же работает иначе. Основная версия гласит, что наш мозг в фоновом режиме постоянно анализирует весь накопленный опыт, а затем выдает готовый вывод в виде этакого предчувствия. Удивительно, но сегодня есть более подробная классификация интуиции. Экспертная – результат многолетнего опыта. Интеллектуальная – следствие широкого кругозора. Социальная – умение тонко чувствовать людей и разбираться в отношениях с ними. И, наконец, мистическая – внезапное озарение или ощущение правильного решения в любой жизненной ситуации. Впрочем, у интуиции есть и обратная сторона. Она опирается только на наш прошлый опыт и может подталкивать к ошибочным выводам, поэтому слепо доверять своему чутью нельзя. Для лучших результатов специалисты советуют расширять свою базу данных, получать новый опыт и учиться анализировать информацию быстрее.
0: Очень полезная передача. Реклама.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: «Еламед».
4: Картошка в опасности. Колорадский жук атакует. Жукобор Экстра. Тройная мощь. Тройной удар по вредителям. Жукобор Экстра. Ваш выбор.
5: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
2: Одним из символов Арзамаса является гусь. Этих птиц горожане разводили издревле.
6: Знаем, потому что здесь вещаем. На частоте 87,8 FM.

Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: рок лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио «Родных дорог», чтобы не скучать в пробках.
4: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от мистера Кредо и Леонида Агутина. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

0: Подписывайся на радио родных дорог в МАКС. Эксклюзивные программы, новости и новинки.
1: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Реклама. Тебе говорили, что за играми ты тратишь время впустую. Но есть место, где твой опыт особенно ценен. Здесь реальность не виртуальная. И оружие соблюдает физику. Зато награды достойные. Потому что это не игра. Здесь все по-взрослому. Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117. Добавочный 4. Присоединяйся к своим.
1: Клинская земля – родина стеклянных елочных игрушек России.
2: Знаем, потому что здесь вещаем. На частоте 102

про себя шепчу. Я тебя люблю. По морю иду, тихо напою.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: меня радио родных дорог — это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
0: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Москве 9 часов вечера.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен. Хит-парад. Главные песни большой страны.
2: Ученицы Ростовского лицея позвали на свой выпускной певца Григория Лепса. Сергей Жуков объявил юбилейный тур по стадионам и анонсировал вторую часть фильма «Руки вверх». Татьяна Буланова, Наташа Королева и Анжелика Варум станут хедлайнерами столичного ретро-фестиваля. Организаторы фестиваля Евровидения опровергают участие Филиппа Киркорова в подготовке номера победителя 2026 года. Эти и многие другие темы в ближайшие 40 минут в эфире радио «Родных дорог». У микрофона Дэн Соколов. Приветствую всех наших постоянных слушателей и всех, кто только что присоединился к нашей веселой компании. Сегодня у нас целый ряд музыкальных сюрпризов. Новинки грядущей недели. Добро, море, привет!
3: Море, привет! Я так боялся, что ты не успел.
2: Антон Самойлов и Шура. «Белая стрекоза». Татьяна Куртукова. «Не спеши». И еще целый ряд недавних музыкальных новинок в рубрике «Спасибо, до свидания». Филатов и Кэррос. «Счастье есть». Стас Михайлов. «Девочка, любовь».
4: Где-то высоко, где-то далеко, там за горизонт, там свет.
2: «Елка», «Зодиак». Голосуйте, друзья, за понравившиеся песни в разделе «Хит-парад» на сайте radio.rd.ru. И уже через неделю «Национальная десятка» может выглядеть совсем иначе. Информацию о голосовании ищите в нашем канале в мессенджере «Макс» по нику «Радио РД» или по адресу max.ru/radio-rd. Читайте в этом канале важные новости, смотрите там занимательные рубрики и, конечно же, слушайте итоги «Хит-парада» главные песни большой страны. К этим самым итогам прямо сейчас и перейдем. Никита Калагривый, «Улица Мама» в десятке радио «Родных дорог».
0: Десятое место.

столичной театральной школе, педагогическом университете, работала в ресторанном бизнесе и в 2013-м решила записать на день рождения супруга поздравительную песню и снять на нее клип. В общем, эксперимент оказался удачным, и сегодня в репертуаре Каи много авторских песен, и, конечно же, в наши дни невозможно запомниться большой аудитории без каверов. И вот он, первый успех в этом жанре, хит Игоря Суруханова в новой версии «Кая, желаю тебе» в десятке радио «Родных дорог».

0: Главные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Не бывает истории успеха российских музыкальных коллективов и проектов без упоминания фестиваля Евровидения. И даже в этом году российский шоу-бизнес празднует победу представительницы Болгарии Дары Йотовой с песней «Бангаранга». Первым к победе поспешил присоединиться певец Филипп Киркоров. Он заявил, что это он помог во всем Болгарии, собрал и музыкантов, и танцоров, и благодаря ему Болгария победила. Однако после того, как российские СМИ растиражировали непроверенную информацию, выяснилось, что ни организаторы, ни продюсеры номера и песни слыхом не слыхивали ни про какого Филиппа Киркорова. Некрасиво получилось. Но есть и красивые истории. Вот, например, Евровидение указывают в качестве важной вехи в карьере российского коллектива «Кватро». Ребята участвовали в российском отборе в 2008 году и заняли почетное 3-е место. Далее были годы работы, и вот сегодня хит 90-х «Замок из дождя» в исполнении группы «Кватро» в десятке радио родных дорог.
1: 8-е место.

0: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен. Хит-парад. Главные песни большой страны.
1: У микрофона Дэн Соколов. Всем привет. И ближайшие полчаса о популярной музыке и о выпускных, которые скоро прокатятся по всей стране. Очень сентиментальный праздник. Каждый раз смотришь на выпускников и вспоминаешь себя, думая, знал бы, сколько испытаний тебя ждет на пути хотя бы к первому успеху. Ну, а в общем, полезный опыт, как ни крути. Популярный новостной портал пишет, что во многих регионах на выпускных рекомендовано танцевать под предложенный Минпросвещением список песен, направленных на патриотическое и духовно-нравственное воспитание в количестве 37 единиц, и школы просят обойтись без иностранной музыки. В списке для выпускников представлены «Моя Россия» певца Шамана, «Офицеры бессмертной полк» и «Вперед, Россия» Олега Газманова, «Родина» Сергея Трофимова, «Россия» Дениса Майданова, хиты советской эстрады «Красносолнышко», «День Победы», «Как прекрасен этот мир», «Моя Москва» и «У подножья обелиска» и многие другие наименования. Министерство образование, правда, подчеркивает, что это лишь рекомендации, так что каждый может проявлять собственную инициативу. Проявляют ее и Денис Майданов, и Олег Газманов. Их песня «Включай нашу» в десятке радио «Родных дорог».
2: Седьмое место.

0: скажу.
1: Хит-парад. Главные песни большой страны.
2: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
3: Стадион не собрали. Почему группа «Комната культуры» стала так популярным? Это заголовок статьи регионального портала, которая посвящена творчеству Жени Трофимова и его группы «Комната культуры». Последние пару лет их песни звучат из каждого утюга. Накануне группа дала два концерта в Ханты-Мансийске и Сургуте. Билеты продавались в средней ценовой категории, пишут журналисты, от 3500 тонн. Танцпол от 4 до 8 сидячие места, при том, что Лазарев стоил гораздо дешевле, порядка 2500, и тоже так себе собрал. Плохо собрали зал и на комнату культуры, пишут журналисты. Были почти не распроданы трибуны. Занят был только танцпол. Публика раскачивалась долго, музыканты выглядели вымотанными, концерт длился полтора часа, но, в общем, всем, кто пришел, скорее понравилось. Значит, жить будут. Женя Трофимов, «Вторая весна» в десятке радио «Родных дорог».
2: Шестое место.

0: Главные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Певец Сергей Жуков на днях устроил большую пресс-конференцию, посвященную своему 50-летию и 30-летию группы «Руки вверх». Артист решил отпраздновать эти юбилеи вместе со своими поклонниками и объявил большой стадионный тур. Он проложен по новейшим стадионам страны, которые были построены к чемпионату мира по футболу. 30 мая – Екатеринбург, и далее каждую неделю новый город – Самара, Нижний Новгород, Казань, Ростов. На Дону, Волгоград, Санкт-Петербург и кульминация – два концерта подряд на большой спортивной арене стадиона «Лужники» в столице в конце июля. Всего юбилейный тур «Руки вверх» по плану посмотрят более 500 000 человек, и это делает его крупнейшим концертным туром в новейшей истории российской музыки. Многим современным поп-звездам до хитмейкеров 90-х еще штамповать хиты и штамповать, и кто активнее, тот и будет собирать стадионы лет через 20. Вот, например, претендент на успех в 2040-х – тиктокер Анатолий Цой. Сегодня его новая песня в десятке радио родных дорог.
1: Пятое место.

0: Реклама. Картошка в опасности. Колорадский жук атакует. Жукобор Экстра. Тройная мощь. Тройной удар по вредителям. Жукобор Экстра. Ваш выбор.
1: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол-Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
2: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен. Хит-парад. Главные песни большой страны.
3: У микрофона Дэн Соколов. Всем привет. И ближайшие 15 минут о популярной музыке и о популярном кино, о популярных музыкантах. Съемки второй части биографического кинохита «Руки вверх» стартовали в Москве в мае 26 года, пишет центральная пресса. К своим ролям вернутся Влад Прохоров и Илья Русь, сыгравшие Сергея Жукова и Алексея Потехина в первой части. В съемках фильма примет участие и семья Сергея Жукова, Регина Бурт, Ника Энджел, Мирон и Иван Жуковы. Для младших детей музыканта работа в этом проекте станет дебютом в кино. Первый фильм был больше скорее про становление, про музыку, группу, «Руки вверх» как социальное явление, комментирует Сергей Жуков. Но в итоге получилось скорее про людей того времени. А вот второй фильм — это уже попытка показать, что происходило внутри группы, и рассказать, что любой успех — это ответственность и, конечно же, боль. Картина по плану выйдет 15 октября 2026 года. Наверняка что-то подобное должны уже снимать и про группу «Градусы». Там наверняка интересных историй, ну, как минимум, не меньше. Кстати, группа «Градусы» также продолжает существовать, и их новая песня «Будем жить» сегодня в десятке радио родных дорог.
4: Четвертое место.

0: Говорят главные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Татьяна Буланова, Наташа Королева, Анжелика Варум, Алсу Иванушки, Александр Иванов из группы «Ронда». Такой вот веселый компот порадует в конце июня жителей и гостей столицы на стадионе «Лужники», где когда-то пели-плясали Мадонна и другие мировые звезды. Не обойдется, кстати, и на этот раз без иностранных имен, популярных в 80-е и 90-е. Музыкальный ретро-гид с современными спецэффектами и видеографией, ярким световым шоу и масштабными декорациями под названием «Легенды дискотек» посетят Лиз Митчелл из группы «Бонием», солист дуэта «Оттаван», трио «Рабески» под предводительством Микаэла Роуз, певица «Ингрид», группа «Джой», проекты «Бакара», «Чингисхан» и Кевин Маккой из «Bad Boys Blue». Не будет на этом празднике жизни героя 90-х Владимира Преснякова, ведь он считает свои новые песни более актуальными, чем ретро-хиты. И, кстати, его новинка «Выше облаков» в десятке радио родных дорог.

0: Главные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Как из рога изобилия сыплются анонсы столичных летних мероприятий, одним из них станет фестиваль «Солома», который пройдет в подмосковном кинопарке, и главными его героями станут группа «Айова» и «Антоха МС». Ранее были объявлены другие хедлайнеры «Зиверт» и группа «Ума Турман». Присутствуют в списке артистов и другие персонажи, не особо кому известные, но и они наверняка тоже когда-нибудь поклонников смогут обрести. Ни в один музыкальный фестиваль в этом году не вписался дуэт «Тестостерон», а странно, видимо, настало время свои фестивали организовывать. Новая версия песни «Цвета вишни» в десятке радио родных дорог.

0: Разные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Ученицы Ростовского лицея записали приглашение на последний звонок для Григория Лепса, пишет региональная пресса. Девчонки узнали о предстоящем концерте артиста в Ростове-на-Дону 26 мая и решили не упускать шанс. В трогательном ролике, опубликованном на личной странице школьницы, они выражают надежду, что благодаря поддержке пользователей интернета артист сможет приехать на их праздник, который тоже состоится 26 мая. Девчонки признаются, что визит кумира стал бы для них настоящим подарком и сделал бы их последний звонок по-настоящему незабываемым. Кстати, Григорий Лепс сегодня на первом месте в хит-параде главной песни большой страны. Что будет через неделю, зависит от каждого из вас. Голосуйте за любимые песни по ссылке, которая представлена в нашем канале в мессенджере Макс. Забивайте в поиске «Радио родных дорог» или вводите ник «Радио РД» или пишите в строке браузера max.ru/radio-rd. И там же, кстати, слушайте запись этой программы. У микрофона Дэн Соколов. Скоро услышимся и далее в нашем эфире только хиты.
1: Первое место.

тебе некуда деваться, в ритме стан, тебе некуда деваться, в ритме стан, тебе некуда деваться, в ритме стан, тебе некуда деваться, в ритме стан, тебе некуда деваться, в ритме стан, тебе некуда деваться, в ритме стан, тебе некуда деваться, в ритме стан, тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться, в ритме танца. Тебе некуда деваться, в ритме танца. Тебе некуда деваться, в ритме танца. Тебе некуда деваться, в ритме танца. Тебе некуда деваться.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Вячеслава Бутусова и Александра Иванова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

Радио «Родных дорог» с ответственностью заявляет. Наш плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни «Бэк-вокал».

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Еламед.
3: Мы – птицы высокого полета. Но мы не витаем в облаках. Мы появляемся, как гром среди ясного неба. Если ты привык достигать самых больших высот, значит, у нас общие цели. Войска беспилотных систем. Наша цель – победа.
4: Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
1: Город Иваново после Октябрьской революции считался третьей пролетарской столицей после Москвы и Петрограда.
5: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 91,8 FM.

Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя.

Я каждый год забываю, что май в России – это не старт лета, а последний шанс выгулять зимний пуховик перед июньской жарой. Весна. Радио «Родных дорог».

0: железобетонный мост в Цивильске возводили немцы. Он первый в Чувашии.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 99,0.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Не говори, что... Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы Hi-Fi и группы Кино. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: главные песни большой страны.
1: От меня за пеленой другого дня, но даже время мне не сможет помешать. Зачем топтать мою любовь? Ее и так почти не стало. Слушая наше дыхание,
0: радио разных дорог. Главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз-24». 1999 год.
1: Валерия Лисовская. Алло, алло.

0: Алло.
1: Мы знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
2: И у нас для этого три отличных повода.
1: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
2: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
1: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
2: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
1: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.
3: А я меняю серую осень на вечное лето. Из колокольни высокой плюю на все ваши запреты.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Паровоз, произведенный в городе Волхов, первым доставил боеприпасы после прорыва блокады Ленинграда.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103,2.

Ченджа. Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: родных дорог идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей «Радио родных дорог» в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. «Радио родных дорог».

мае на даче я чувствую себя героем хоррора. Открываю дверь в дом после зимы и молюсь, чтобы там не поселилась новая цивилизация пауков. Весна. Радио родных дорог.

0: Однажды целый поселок Воротынец разыграли в лотерею. Выиграли его 5 жителей Одессы.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: радио родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Данка и Анжелики Варум. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз номер 10». 1993 год.
1: Анжелика Варум. Ля-ля-фа.

0: когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Всем салют, это группа Бандерас.
2: Всем привет, это Ёлка.
3: Всем привет, мы группа Блестящие.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Славянск на Кубани был основан в 1774 году как крепость для защиты южных границ Российской империи.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 98,7 FM.

0: придет весна.
1: Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: для радио родных дорог это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
0: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.